0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета». 92,5.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

0: зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении – вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 90.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

Мета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все.

0: «Утро Чехов» в городе 7:00.
1: Радио «Комета» 92.6.

0: Радио «Комета».
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую.

0: настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: 92.6 FM. Радио «Комета».
1: 92.6 FM.

Я не просил бы ни добра, ни внимания. Мне вообще не нужно было бы что-то просить. Все понимали бы, даже не слова, а не мое мурчание.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-5960.

0: 8-968-809-59-59-68.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-2-62. 8-925-180-40-2-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителя.

0: и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета. 92 и

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,5.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Комета. Check this out. В городе и районе 10:00. Новости страны и мира. О главном.
1: Отпуск за свой счет без сохранения зарплаты обычно можно оформить по соглашению сторон по заявлению сотрудника, причем работодатель может и отказать в его предоставлении. Однако в ряде случаев он гарантируется по закону, рассказал RTI юрист по трудовому праву HeadHunter Александр Кузнецов. Он напомнил, что в частности работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск до 5 календарных дней при серьезных семейных обстоятельствах, включая рождение ребенка, регистрацию брака или смерть близких родственников. Кроме того, работающим инвалидам гарантируется отпуск без сохранения зарплаты длительностью до 60 календарных дней. Компания Honda Motor разработала трехуровневую программу сертификации, которая оценивает уровень владения сотрудниками инструментами искусственного интеллекта с помощью письменных экзаменов и собеседований. Сотрудники, достигшие высшего уровня квалификации, могут рассчитывать на ежемесячную премию в размере около $920. Пока программа охватывает лишь небольшую часть персонала из примерно 45 тысяч сотрудников Honda, сертификацию прошли около 280 человек, а максимальную надбавку получает менее 10 специалистов. В ближайшие годы компания намерена увеличить число сертифицированных сотрудников до 1000, рассчитывая, что они помогут ускорить внедрение ИИ и в остальных подразделениях. Honda считает, что автоматизация и искусственный интеллект способны повысить эффективность бизнеса на фоне сложной финансовой ситуации. И в завершении выпуска теннис, бадминтон и футбол оказались самыми полезными видами спорта с точки зрения увеличения продолжительности жизни, рассказал научный обозреватель Владимир Логовский. По его словам, такие результаты показало масштабное исследование датских ученых, которое длилось 25 лет. Специалисты сравнивали, как разные виды физической активности связаны с продолжительностью жизни. Логовский отметил, что первое место занял большой теннис. По данным исследования, он связан с увеличением продолжительности жизни в среднем на 9 лет 7 месяцев. На втором месте оказался бадминтон 6 лет 2 месяца, на третьем футбол 4 года 7 месяцев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

Комета. 92.6 FM. Радио Комета. 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Радио «Комета» 92,6 FM.

Радиоактив. Комета. Бам-бам-бам. 92,6 FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: самом городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Согласно проекту производственного календаря, на следующий год новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027, следует из материала. До этого глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем за счет переноса выходного с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. Выплата на подготовку ребенка к школе должна стать обязательной и составлять не менее 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, выплата должна быть федеральной, однако и регионы могут предусмотреть свою поддержку. То есть должна быть и федеральная, и региональная выплаты для подготовки к школе на каждого ученика в семье, сказал заместитель секретаря Общественной палаты. И в завершении выпуска, уже в возрасте 3 месяцев младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков, а к году начинают осознанно двигаться под мелодию. К такому выводу пришли исследователи из Австрии и Италии. Ученые обследовали 79 детей в возрасте 3, 6 и 12 месяцев. Во время эксперимента младенцам включали инструментальные детские песни и их специально искаженные версии, в которых были нарушены ритм и последовательность нот. Выяснилось, что младенцы уже в возрасте 3 месяцев реагировали на настоящую музыку значительно сильнее, чем на хаотичный набор звуков. Это говорит о том, что мозг начинает распознавать музыкальную структуру уже в первые месяцы жизни. Однако двигательная реакция развивается гораздо медленнее. У детей 3 и 6 месяцев движения практически не зависели от того, какая музыка звучала. Лишь к 12 месяцам дети начинали заметно активнее двигать верхней частью тела, когда слышали настоящие песни. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Он добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Онищенко уточнил, что сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Для установки видеоглазка на дверь по закону не требуется договариваться с соседями, но другие жильцы не должны стать объектом для слежки, рассказал в беседе с газетой «РУ» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Очень часто возникают споры между соседями из-за систем наблюдения. Люди задумываются об установке камер возле своих квартир ради защиты имущества. Окружающие могут реагировать на подобные идеи по-разному, поэтому стоит понимать взгляд закона на такие инициативы. Пожалуй, самый легкий вариант заключается в покупке обычного видеоглазка. Входная дверь является вашей личной вещью, следовательно, вы вправе менять ее комплектацию без согласования с кем-либо. Подъезд — это общественное место, поэтому снимать там можно, но

Ваши соседи не должны становиться целенаправленным объектом слежки. При этом нельзя без согласия соседей устанавливать видеокамеры в подъезд, добавил Бондарь. И в завершении выпуска: в России в 7 раз увеличился спрос на российскую эстраду. Анализ одного из сервисов показал, что количество слушателей песен российской эстрады стало вдвое больше за последние 3 месяца. Такие композиции стали популярны благодаря разнообразию легких музыкальных форм, таких как симфонические миниатюры, отрывки из оперетт, песни и марши. Самые популярные треки российской эстрады по числу прослушиваний с 1 апреля по 30 июня 2026 года стала песня группы «Ласковый май «Седая ночь». На втором и третьем месте оказались композиции коллектива «Комиссар», «Королева снежная» и «Ты уйдешь». Четвертое место заняла песня «Ничего не говори» группы «Рок-острова». Пятерку замкнул «Чистый лист» от группы «Нэнси». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

просто не замечать. Время мое круги от камней на воде. Я с тобой буду, ты только скажи.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И8. Работаем ежедневно. Телефон.

0: 8 926 621 69 24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: А чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета». 92,6 FM. Да-да-да!

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. «Автоэлектрик». «Автослесарь». График работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда. Самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы. Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до 2 лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами. Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе. В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55-65 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге от 38 до 45 тысяч, в городах-миллионниках 25-32 тысячи рублей, спрогнозировал для газеты «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Август 2026 года станет самым дорогим месяцем для арендаторов. Стоимость долгосрочной аренды квартир может вырасти на 4-7% по сравнению с июлем, а в сегменте студий и однокомнатных квартир на 8-10%. Главной причиной станет традиционный сезонный всплеск спроса. Конец лета – период, когда в крупные города массово приезжают студенты и специалисты, сменившие работу перед началом делового сезона. Самые доступные квартиры в это время уходят с рынка буквально за считанные дни, а иногда и часы, отметил эксперт. И в завершении выпуска: увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. Для этого достаточно немного изменить рецепты привычных блюд, рассказала газете «Ру» эксперт программы Арина Самойлова. Один из самых простых способов – добавлять овощи в фарш. Кабачки, морковь, лук или сладкий перец делают котлеты более сочными, а после приготовления их вкус почти не ощущается. Можно также чаще использовать овощи в привычных горячих блюдах. Брокколи, шпинат, томаты, сладкий перец, шампиньоны или цукини легко добавить в омлеты, пасту, супы, запеканки, рагу и домашнюю птицу, отметила Самойлова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

звучит. Многого они не понимают. Ты кладешь мне руку на предплечье. Я сквозь сон.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей

0: скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобиль, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-12-15.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательному.

0: привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из 3 блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на 2 этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Поехали! Радио Комета. 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-2-62. 8-925-180-40-2-62. Парикмахерская «Позитив».
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Радио. Радио. Комета. 92.

0: столице Чеховского района 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Отпуск за свой счет без сохранения зарплаты обычно можно оформить по соглашению сторон по заявлению сотрудника, причем работодатель может и отказать в его предоставлении. Однако в ряде случаев он гарантируется по закону, рассказал RT юрист по трудовому праву HeadHunter Александр Кузнецов. Он напомнил, что в частности работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск до 5 календарных дней при серьезных семейных обстоятельствах, включая рождение ребенка, регистрацию брака или смерть близких родственников. Кроме того, работающим инвалидам гарантируется отпуск без сохранения зарплаты длительностью до 60 календарных дней. Для установки видеоглазка на дверь по закону не требуется договариваться с соседями, но другие жильцы не должны стать объектом для слежки, рассказал в беседе с газетой «Ру» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Очень часто возникают споры между соседями из-за систем наблюдения. Люди задумываются об установке камер возле своих квартир ради защиты имущества. Окружающие могут реагировать на подобные идеи по-разному, поэтому стоит понимать взгляд закона на такие инициативы. Пожалуй, самый легкий вариант заключается в покупке обычного видеоглазка. Входная дверь является вашей личной вещью, следовательно, вы вправе менять ее комплектацию без согласования с кем-либо. Подъезд – это общественное место, поэтому снимать там можно, но ваши соседи не должны становиться целенаправленным объектом слежки. При этом нельзя без согласия соседей устанавливать видеокамеры в подъезд, добавил Бондарь. И в завершении выпуска, уже в возрасте 3 месяцев младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков, а к году начинают осознанно двигаться под мелодию. К такому выводу пришли исследователи из Австрии и Италии. Ученые обследовали 79 детей в возрасте 3, 6 и 12 месяцев. Во время эксперимента младенцам включали инструментальные детские песни и их специально искаженные версии, в которых были нарушены ритм и последовательность нот. Выяснилось, что младенцы уже в возрасте 3 месяцев реагировали на настоящую музыку значительно сильнее, чем на хаотичный набор звуков. Это говорит о том, что мозг начинает распознавать музыкальную структуру уже в первые месяцы жизни. Однако двигательная реакция развивается гораздо медленнее. У детей 3 и 6 месяцев движения практически не зависели от того, какая музыка звучала. Лишь к 12 месяцам дети начинали заметно активнее двигать верхней частью тела, когда слышали настоящие песни. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Постигать дзен начинаем потихонечку. 6:03 на студийных часах. Но здесь в студии все без изменений. Ольга Ольхова.
5: Анна Донрой, вечерний Чехов. С 18 до 20.00 мы сегодня с вами поднимаем настроение себе и вам в том числе.
4: Да, с таких фраз мы еще не заходили в эфир. Знаешь, это как зайти в комнату к незнакомым людям, выбив дверь с ноги. И сказать, ой, простите, я ошибся дверью, да? Ну ничего, всем добрый вечер, вечерний Чехов официально открывает свои двери, ждем ваши заявки, в общем-то у нас мессенджер Макс работает исправно, напоминаем номер, Ань, напомни.
5: 8-916-244-00-44, Оля опять его забыла.
4: Да. Еще и подавилась от счастья.
5: Можете, кстати, смс писать или звонить, я с удовольствием отвечу на ваши телефонные звонки.
4: Будем отвечать вам, ну и в общем-то, что хочется добавить-то тему дня сегодняшнего, сейчас я вот тут сижу, добавляю сейчас прям буквально вот-вот-вот и прям так, опа, все, появилась она у нас в нашей группе официальной.
5: Ну-ка, расскажи,
4: радиостанции
5: Оля.
4: ВКонтакте можете заходить, она такая классная сегодня, овощное противостояние, сажать или покупать, все.
5: Ой,
4: просто.
5: Это даже я человек, который все сажает себе, очень много и ест, и сейчас у меня очень много есть,
4: так,
5: что сказать,
4: ну,
5: против.
4: Так что... Давай, рассказывай, авокадо, манго, бананы растут в нашей полосе.
5: Ты знаешь...

0: хочу попробовать. Кстати, авокадо очень красиво из косточки вырастает в горшке.
1: Да,
0: очень
1: это
0: красиво
1: это бесспорно,
0: растет.
1: Но знаешь, ну, вот, мне кажется, что если бы в нашей полосе росли бы, допустим, авокадо, манго, кокосы, бананы, то, в принципе, наверное, магазины бы отпали за ненадобностью. Ну, как бы вышел, понасобирал, поел.
0: Ну, я
1: все,
0: не скажи, я в Индии, когда полгода жила, у меня прямо во дворе моего дома, который я снимала, росли папайя, бананы, кокосы, манго. И я тебе хочу сказать, что
1: шикарно.
0: Их очень быстро срывали те, кто их продавал на рынках.
1: Ага.
0: Они проезжали по деревням, они все это срывают еще в зеленом виде. И уже их там где-то докладывают. Поэтому даже там, где они доступны,
1: вот
0: не всегда
1: все,
0: можно их сорвать.
1: Ага, вот так вот, да? Все с вами понятно. Ну ладно, сегодня будем нас овощному противостоять, значит, засажать или покупать овощи. В итоге, скажу честно, поделюсь своим опытом выращивания, как агроном-неудачник. Из меня вообще, честно говоря, плохой агроном получился. У меня это все сложно. Ну и играем мы сегодня дальше в интерактивную игру с ведущим «Неожиданный конец». И у нас сегодня прям прекрасная фраза на продолжение. «Никогда не ошибается тот, кто». Ждем ваши варианты. В общем-то, 916-244-2044 – это наш мессенджер Макс. Либо в группу официальной радиостанции «Комета» ВКонтакте пишите. Заодно подписывайтесь на нас, будьте в курсе музыкальных событий города. И в том числе подписывайтесь на информационный канал «Лопасня.ру» в мессенджере Макс. Будьте в курсе событий в городе. Самая актуальная информация там собрана. И ВКонтакте можете, в принципе, тоже нас находить. «Лопасня.ру» мы там есть. И, в общем, давайте быть на связи. Ну, а мы начинаем потихонечку наше движение по радиоволнам. Я тут хотела песню вам поставить, зажигательную. Но пока придумывала тему вместе с Анной, как-то мы пропустили момент с песней, поэтому будем слушать то, что нам вежливо предлагает.
0: Плейлист.
1: Да, вежливо предлагает
0: сейчас
1: наш плейлист.
0: Сейчас я тоже что-нибудь поназаказываю.
1: А, давай, отлично, это будет идеально. У меня тут, кстати говоря, есть очень хорошая подборочка. Нам очень неплохо сегодня советует плейлист, поэтому мне все нравится. У нас первый на очереди это группа Ramon Tonight, то есть, ну, сегодня, да, посмотрим, что они споют нам про сегодня. Дальше у нас Joe Dassin, Salut. Поэтому давайте поздороваемся по-французски. Главное, чтобы не как в знаменитом фильме три раза по-русски попрощаемся. Au revoir, мадам Бордо. Итак, ну что, начинаем движение, ждем ваши заявки. И, в общем-то, давайте обсуждать, что же лучше, покупное или собственное. И отправляем вас на музыкальную паузу, чтобы вы подумали, да, Аня?
0: Да, да, я даже тоже подумаю, я уже списочек составляю.
1: Отлично. Ну все, давайте, музыкальная пауза. Ramon Tonight прямо сейчас.
2: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
7: Продолжается вечерний Чехов, и продолжаем мы, в общем-то, вечное противостояние: сажать или покупать овощи. Ну а мы — это кто? Это Анна Донроева и Ольга Ольхова здесь мы.
8: Да, мы здесь, и мы будем об этом разговаривать, да. Потому что я сейчас все сажаю, но прихожу к тому, что вот уже сама думаю, а сажать ли? Потому что все семена уже в химии продаются, уже сейчас вот на огороде я спрашиваю, мало что растет.
7: Угу.
8: Огурцы почему-то все у многих остановились в росте.
7: А еще эти всякие испанские слизни, которые тут заполонили город, между прочим, это вообще
8: ты
7: от вас.
8: Ты знаешь, Оль, у меня они были в прошлом году, в позапрошлом году. Я не знала, куда от них деваться. В этом году они у меня пропали. У меня да, такие, у меня появились подумали, улитки, именно вот с ракушек, с раковиной. Ну, ты знаешь, это красивее, чем...
7: чем испанские слизни,
8: однозначно.
7: Конечно.
8: И они, и их немного. То есть они не заполняют огород, они меня жрут все подряд. Вот это вот самое главное. Я сажаю очень много зелени, здесь, конечно, я спасаюсь, потому что зелень, которую я покупаю на рынке и в магазинах, она, я уже даже на вкус не воспринимаю. Вот я за зелень. И, кстати, советую всем сразу по огороду. Если хотите быструю вкусную зелень, это я сажаю рукулу, она очень быстро растет. Она на третий день, уже на второй даже, она уже проклевывается, то есть она уже сходит. Вот, и я ее нон-стопом сажаю. Только она взошла там на пару сантиметров, я уже другую сажаю. И, например, свекольная ботва. Вот, кстати, не все знают. Все ее сажают как свеклу, потом продергивают, она растет как бы на корнеплод. А я ее сажаю как на салат. Она очень похожа на шпинат, только шпинат растет долго, а свекла растет быстро. И она нейтральная по вкусу. Ее хорошо и в салаты добавлять, когда она молодая. Ее очень вкусно добавлять и в смузи. Вот. И она, знаете, как интересно, ее срезаешь.

0: оставляешь внутри корень, и она еще вырастает. То есть она, вот, я ее с весны сейчас засадила в теплице, она у меня уже вот июль месяц, она у меня как росла, так и растет. Я только срезаю и в смузи добавляю. Так что вот это очень рекомендую. Хорошая такая травка для салата.
1: Угу, отлично. Вообще, знаешь, на самом деле это вечное противостояние сажать или покупать, оно, в общем-то, из чего сложилось-то? Из того, что всех пугают нас пестицидами, тем, что там все это обрабатывают в массовых масштабах, непонятно какой химии. Естественно, у людей сомнения к магазинам, овощам и фруктам. Ну и, в общем-то, стоит это почему-то как-то не обоснованно, на мой взгляд, дорого. И, в общем-то, из аргументов про огородные овощи, это как раз качество и чистота. Там, Оль, и землю знаешь, да, и без химии.
0: Оль, да подожди, вот смотри, изначально покупаются семена. Я тут попробовала огурцы сама рассадить, думаю, ну что, я огурцы не посажу. Оль, я не нашла, я купила там пакет в 5, думаю, ну посмотрю там, что там, как. Оль, ни в одном пакете нету чистых семян. Они так все изначально, они в химии. То есть ты берешь семечку, открываешь, она такая ярко-розовая какая-то там, ярко-салатовая. И вот эта вся химия, которую ты сажаешь, ты в любом случае сажаешь в землю.
2: Обалдеть.
0: Я ничем не удобряю. У меня из удобрения, я даже навозом не удобряю. Я удобряю только золой от печки. Ну там она как бы просто обеззараживает землю. Оль, я хочу тебе сказать, огурцов я не нашла. И все, кто вот это вот рассадники, они все покупают. То есть я в Киргизии в свое время с теткой познакомилась, которая мне подарила семена еще из 60 лет этим семенам, помидорам, перцам и так далее. Вот у меня перец, помидор еще лежат, вот. А вот свеклу я просадила, естественно. Ну, короче, я ее прозевала. Я ее каждый год на семена сажала. И в прошлом году забыла снять семена. И у меня за... Короче, вот свекла у меня прям росла несколько лет. И редька. У меня еще, да, это из советских времен. Вот это вот можно. А что сейчас, я не знаю. Мне уже проще самой сходить и купить в магазине. Уже вот я расстроилась.
1: И дешевле иногда бывает порой.
0: Ну, ты знаешь, честно говоря, в земле хочется поковыряться, потому что у меня, например, сейчас вот первая красная помидорка висит. Я прям ее так любуюсь, думаю, нет, съем. Я ее съем.
1: Ладно, что ж, в общем-то, нашла эту песенку, которую я хотела всем такую заводную поставить для вечера вторника. Кстати, про погоду не сказали ничего. Ладно, в следующий выпуск скажем.
0: Твоя любимая тема. Что-то мимо нас сегодня прошло.
1: Ладно, пока что у нас Hellstorm будет с композицией Get Lucky, Tom Grennan будет Something Better, что-то получше, да? Елена Бурлаченко, «Материнское сердце» и My Demons от Star Set. Слушаем и ждем ваши музыкальные заявки.
3: Вечерний Чех на радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: половину часа, 18:38 на студии.
1: Вот сегодня, честно говоря, как-то туговато идет. Тебе не кажется, Оль?
2: Сегодня там вообще день какой-то.
1: Это плавится вообще. У меня такое ощущение, знаешь, что кто-то свыше на кнопки точно нажимает. Я понимаю, там все ловят все то, что ловится. Это, конечно, слава богу. Но прям вот накрывает, как будто сверху медным тазом тебя по голове просто бьют.
0: Вот я предлагаю в этом ключе посмотреть, что же нам про погоду говорят. Может, там что-нибудь
1: потом
0: понятное
1: набери
0: скажут.
1: Потом набери еще,
0: да,
1: в интернете магнитные бури. Ничего
0: так
1: там интересного.
0: У меня же здесь все показывает. Да. Сейчас все расскажу.
1: Давай.
0: Итак, о погоде. 24 у нас за окном. Ощущается, как плюс 23. Вчера поговаривают, было 21. Но я, по-моему, другую погоду читала, если бы папе не изменяет. Что-то они, кажется, немножечко нас
1: привирают.
0: Обманывают. Да. Дождь нам слабый обещают только завтра, плюс, причем от плюс 17 до плюс 24 будет. Ну, на этой неделе обещают нам похолодание, видимо, из-за этого, из-за смены погоды нас так это накрывает. Пыльца лютует, липа, злаки, там еще что-то там непонятное в воздухе летает, полынь там цветет, сорняки, в общем-то, отдают только в путь свою пыльцу. Магнитное поле, на удивление, спокойная двоечка, и давление атмосферное 741 миллиметр ртутного столба, ну, пишут, что в норме. В общем-то, непонятно, почему такое состояние. Видимо, просто лето, и все устали. Вот и все. Надо больше
1: отдыхать. Магнитная буря, ты посмотрела? А,
0: магнитное поле спокойное, двоечка там стоит.
1: А, да?
0: Да, поэтому...
1: Я даже прослушала, видимо, да, это понимаешь? Меня настолько по голове тазом бьет, что я даже половину не слышу. Не то, что меня плывет перед глазами.
0: Ничего страшного. Возвращаемся мы к теме дня сегодняшнего. Сажать или выращивать. Вечное противостояние огородников и магазинных любителей покупок. Того, чтобы быстрее, да?
1: Оль, вот я говорю, вот я являюсь зожником, я являюсь огородницей, я сажаю каждый год и многое всего. И сейчас я начала

0: вообще об этом задумываться. Объясню почему. Потому что вот я столкнулась с такой новостью, вообще с такой аксиомой, ты вот задуматься только, что все овощи, абсолютно все, если их не посадить, они расти не будут.
1: Фантастика. Получается,
0: а фрукты
1: что?
0: И ягоды, они растут сами.
1: Ой, какие овощи все-таки прихотливые.
0: То есть это не прихотливые, это все, что это выведенное. То есть это все какое-то там ГМО, F1, E7 и погнали. Вот у меня такое ощущение, что, ну, там понятно, если там семечко упадет от помидора, вырастет другой куст, но его без обработки ты там ничего толком не соберешь. А фрукты и ягоды, мне кажется, вот ягоды — это наше спасение. Потому что либо они растут самостоятельно на кустах.
1: Знаешь, степень накрытия днем сегодняшним можно просто определить, потому что ты рассказываешь здесь про овощи, там у них ГМО, а у меня сердечко на проводочках из микрофона.
0: Это прекрасно, Оля. Кому-то должно уже что-то прилететь.
1: Да, ну и знаешь, в общем-то, аргументы за покупные овощи, они, конечно, весомые, потому что не надо корячиться все лето, тратить, в общем-то говоря, на это окучивание, борьбу с сорняками, со слизнями, улитками, тлей, муравьями. В общем, со всем, что пытается у тебя твой же урожай отобрать и сожрать.
0: А вот здесь я как раз встану в контратаку.
1: Давай.
0: Потому что как раз именно из-за этого я все это и сажаю, Оль. То есть это такое, знаешь, для меня как бы развлечение. Просто
1: противостояние.
0: Это, да, то есть это не засадить, это не посадить весь огород для того, чтобы там умереть на нем.
1: Огородные войны.
0: Да, а именно, ну, как бы сейчас вот есть брос, очень классная штука, от муравьев там чуть посыпают, они через минут 10 их уже нету. Куда они там деваются, я не понимаю.
1: Так, потом скинешь мне.
0: Обязательно, прям ссылку скину, порошок, да.
1: У нас тут вот тля черешню третий год подряд жрет.
0: Ну, про тлю там, да. Это же муравьи там тлю, говорят, выращивают для того, чтобы ее есть.
1: Ты просто понимаешь, я это дерево черешни на себе в автобусе везла.
0: А его едят.
1: Сестра его сажала, а какая-то тля его жрет. Я не поняла.
0: Для кого-то это все, для кого-то его везла, да?
1: Ой, ладно, тут заявка пришла.
0: Да, ты че?
1: Да, для прекрасной девушки Анны кто-то пришел поставить.
0: Да ты что?
1: Мой дельтаплан Валерий Леонтьев заказали.
0: Ух ты! Моя любимая песенка.
1: Анонимная заявка, вот как-то так, ну, очень-очень забавно. И Линкин Парк попросили What I've Done всем, кто любит Линкин Парк, всем рок. Ну что ж, давайте слушать, не имею права задерживать.
0: Спасибо!
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Делов на пару минут зашли и вышли, да, и в следующем часе вернулись, потому что у нас тут какая-то песня поджимает по срокам, Ань.
2: Ага.
1: А первый час уже, между прочим, закончился.
2: Миновал.
1: Да, до его завершения осталось чуть менее 5 минут. И, в общем-то, давайте пока что пробежимся, кто же у нас никогда не ошибается.
2: Они... А, у меня есть ответ.
1: Давай.
2: Это мой ответ, я не подсматриваю в интернете.
3: Давай, давай.
2: Не ошибается тот, кто сделал работу над ошибками 100 раз.
1: У меня есть вариант получше.
2: Давай. Давай, конкурируй.
1: Не ошибается тот, у кого автозамена и Т9 на телефоне.
2: Т9 еще как ошибается. Он ошибается
1: между как-то прочим,
2: вообще очень странно.
1: Между прочим, создатель системы Т9 Клифф Кашлер, мне кажется, просто переворачивается, если он, не дай бог, не с нами. Но, в общем-то, происходит название, знаешь, чего? Текст на 9 клавишах Т9. То есть раньше, когда были кнопочные телефоны, там же на каждой клавише было по от 3 до 5-7 букв.
2: А, Т9, 9 клавиш.
1: Да,
2: ага,
1: и, в общем-то, это было про классическую кнопочную клавиатуру вся история, и чтобы несколько раз вот по каждой клавише не тыркать, он вот так вот усовершенствовал, оптимизировал. Ну и, в общем-то, самые знаменитые перлы — это «выпей от отравы» вместо «выпей от отвары трав», да? «Буду на станции, буду на танцах».
2: «Целую в ушко» мне один раз парень мой написал. Хотел написать «в ушко», а он выдал «целую в рыло».
1: Ну и, в общем-то, самое известное про то, что создатель Т9 покинул мир наш, земля ему пуховик.
2: А, да, на земля ему пуховик, да, точно, точно.
1: Да-да-да, купи мало, 1 килограмм, купи сало, 1 килограмм. Автокоррекция лучше, знаешь, что вам нужно. На этой веселой ноте оставляем вас придумывать веселое продолжение фразе «не ошибается тот, кто». Ну а заканчивать час будем под ожидание дождя, грома и молнии. У нас AC/DC будет прямо сейчас в эфире с композицией «Thunderstruck». И в следующем часе вернемся к вам.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: ровно 19 часов.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Не успели заскучать, а мы уже здесь.
3: А я, знаешь, Оля, я вспомнила анекдот, когда я твою фразу продолжила. Не ошибается тот, кто сделал работу над ошибками 100 раз.
2: Ага.
3: Есть такой старинный анекдот, когда ученик делал все время ошибку, слой пошел. Писал не через Е,
2: а через О.
3: Через О. Слышал такой анекдот?
2: Нет.
3: И, в общем, учительница нужно как с ним бороться. Она его оставила в классе, говорит, пиши 100 раз слово «пошел» через Е.
2: Угу.
3: И говорит, а я вернусь, проверю и отпущу тебя.
2: Угу.
3: Ну, он написал 100 раз, короче, сидит, и нету. Ну, я думаю, блин, что я буду ждать? Пишет ей записку. Я все сделал и пошел через О домой. Так же я, поэтому сделал 100 раз работу над ошибками. Это еще не факт, что никто не ошибается. По грамлям люди танцуют.
2: Танцуют еще как. Ну, а я пока что, пользуюсь случаем, напомню, если у нас происходит вечерний Чех, программа по вашим музыкальным заявкам. Привет и музыкальные поздравления.
3: И с вами здесь я, Анна Донрой и...
2: Ольга Ольхова. И
3: на мессенджер Макс вы можете нам присылать ваши заявки, угу, поздравления, пожелания. 8-916-244-2044. Также можете звонить, кому совсем дома скучно. Угу. Я лично подойду к вашему телефону. И можете присылать смс-сообщение. Да.
2: Можете также писать нас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заодно подписывайтесь. В общем-то, там есть анонс сегодняшнего вечернего Чехова. И тему дня сегодняшнего — сажать или выращивать. Огороды обсуждаем мы сегодня. И, в общем-то, на всякий случай напоминаю всем, что мы теперь еще звучим на 7049 УКВ, и если вдруг у вас нет под рукой радиоприемника, но есть, допустим, умная колонка с Алисой, говорите: «Алиса, включи радио Комета», она включит именно нас.
3: А если у вас нет еще и колонки, и если у вас нет и радио под рукой, это даже ничего в этом плане не меняет, вы даже можете находиться за границей, скачать все приложения Яндекс.Радио, и у вас там обязательно будет радио Комета. И я напомню о том, что именно наше радио из всех, которые находятся на Яндекс.Радио, самое громкое.
2: Отлично.
3: Потому что мы лучшие.
2: Да. Лучшая радиостанция города продолжает свое вещание.
3: Лучшая радиостанция города.
2: Города. Вот. И у меня сегодня просто проблемы с дикцией, видимо, не выспалась.
3: Это я просто так отметила.
2: Да. И что же мы дальше делаем? А мы дальше, собственно говоря, обсуждаем, что же у нас лучше сажать или выращивать. Обещала я историю вам рассказать. В прошлом году меня сподвигло каким-то чудесным образом. Значит, мне сестра сказала, говорит, хочешь, приезжай, сажай, на тебе кусок огорода. И, значит, я решила посадить картошку. Я вам скажу честно...
3: Прекрасное вообще решение.
2: Я вам скажу честно, что огородными делами я занималась первый и последний раз в своей жизни.
3: Ну, ты тоже нашла чем себя занять картошкой. Окучить ее 2 раза.
2: Во-первых, мне хватило сначала обработки грядок на моменте их подготовки. С перебором вот этим вот в позе такой изогнутой балерины.
3: Они разные бывают. Они разные бывают позы.
2: Да, прекрасным местом к солнцу, как говорится, да, и вот, в общем-то, вот в этой позе стоишь.
3: Это прекрасным местом к солнцу — это поза балерины?
2: У меня это почему-то так ассоциируется. В общем-то, стоишь, перебираешь кверху этим прекрасным местом все коренья, выгребаешь тут эти сорняки, которые через неделю снова растут.
3: В общем, ты кайфанула по максимуму.
2: Да, через неделю их еще больше на этом же месте, и, в общем-то, картошки там не видно.
3: А потом, когда ты пришла и посмотрела цены на картошки, наверное, в магазине, да?
2: Да, в общем-то, потом ты понимаешь, что эта картошка начинает расти, а ее начинают жрать те, кому ты ее не сажала. Тебя начинается битва за урожай.
3: Это ты так думала, что это для них.
2: А потом ты еще должна все эти кусты каждые окучить, а у меня их там было штук 70.
3: Я тебе даже больше скажу, не один раз в лето, а 2.
2: Да ну вас в баню.
3: Сначала, когда они только вырастают, чтобы они вросли, а потом, чтобы не упали. Я это все проходила, и когда я сказала, что если бы росли макароны на грядках, я бы их сажала, а картошку нет. И потом посмотрели цены, и, в общем, мои отказались от этой затеи сажать картошку.
2: Поэтому давайте мы огороды оставим тем, кто от них действительно кайфует.
3: Да, я кайфую, кстати, сказала. Нет, это надо, чтобы... И потом тебе расскажу. Следующий выход, почему я сажаю.
2: Ладно, давайте лучше слушать хорошую музыку. У нас сейчас далее по курсу Майкл Джексон с композицией «Песнь земли», та самая знаменитая «Earth Song». И дальше Бон Джови, «What Got It Going On». Слушаем.
1: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Аня, Анна меня не видит.
1: Что такое? Я тебе что рукой помахала.
0: Я так хотела, чтобы ты вышла вперед меня в эфир сейчас, а ты вот просто где-то...
1: А я не могу, у меня же ты главное. Я так с тобой расслабляюсь, Оль.
0: Я так с тобой расслабляюсь,
1: ты не представляешь. У меня есть что вести самой, поэтому я с тобой в расслабленном состоянии.
0: Все с тобой понятненько.
1: А я, кстати, тебе хотел сказать контраргумент на то, что ты сказала, что проще в магазинах покупать, потому что это не надо ковыряться в огороде. Честно тебе скажу, я ковыряюсь в огороде ради того, что ковыряться в огороде. Очень странная фраза. Но ты знаешь, вот когда тебе дурацкое настроение, когда ты не понимаешь, что тебе надо в доме сделать, и надо куда-то поменять обстановку, угу, очень красно надеваешь шорты, купальник там, и просто под солнце туда бросаешься. Это, знаешь, земля, она очень классно забирает плохую энергетику. То есть я даже вот пропалывая грядки, это вообще, как бы, знаешь, такое благородное дело. То есть ты, когда пропалываешь грядки, у тебя виден результат. То есть у тебя половина грядки такая заросшая, а половина такая вот красивенькая. У меня даже бабушка раньше, знаешь, когда они там сажала, она мне говорила: «Аня, почему ты нам не помогаешь по огороду?» Я говорю: «Подождите, вы же делаете огород, чтобы кайфовать? Ну, сделайте себе не 500 миллионов грядок, а 3. И на них как бы пошите. Ну, зачем подсоединять кучу людей, которые не хотят этого делать, делая огород огромным?» И ты знаешь, они меня услышали. И они меня перестали прессовать, но я вот сама к огороду пришла. Так ты что знаешь, это хорошее настроение поднимает.
0: Есть очень классный анекдот, но не скорее байка из 2000-х, когда, значит, мужчина, значит, имел жену, и, разумеется, вместе с ней была теща. И, значит, у тещи был огроменный огород. И вот в какой-то из лет, ну, собственно, из начала лет мужчине надоело, что его каждый лет, значит, на этот огород за шкирку. Он, значит, собирает эту тещу и отправляет ее куда-то за границу отдыхать на месяц. И пока она отсутствует, он, в общем-то, закатывает весь огород, где можно, в бетон, где не можно, кладет, значит, этот ткань, агроткань, армированную сетку сверху, и газонное полотно просто раскатывает так на... Ставит шезлонг, бассейн, там, мангальную зону, приезжает теща, первые сутки вопль слышит все, вот это сельское поселение, где не было дачи. Потом теща просто отдыхает по сей день. В общем, все хорошо кончилось.
1: А, то есть это история жизни?
0: Да, это история жизни. В общем-то, все кончилось хорошо, теща осталась довольна. Поэтому огород, это, в общем-то, да, я согласна, это не про то, что надо там горбатиться и собирать конский урожай в 1,5-2 тонны, но иногда хочется вырастить что-то свое. Но при этом, почему аргумент покупать работает у меня, потому что разнообразие круглый год. К сожалению, у нас не растут авокадо, дайконы и, в общем-то, очень ограниченный вид перцев, да?
1: Ну, вот ты знаешь, когда-то мы там в 90-е не знали, что такое авокадо, в принципе, пережили.
0: И жили нормально.
1: Но сейчас вот мы с тобой буквально перед эфиром заехали за водой, и я вышла с большим пакетом авокадо, потому что я уже к нему привыкла, как бы, да, и

0: одна из основной еды. Но хочется, конечно, более... Ну, я говорю, вот зелень, которую я выращиваю и покупаю, это mm-hmm. небо и земля. То есть вот зелень я не поменяю. Тем более, говорю, я знаю, как ее выращивать, я как бы не нравится это делать. А овощи, фрукты, да, я 100 раз задумаюсь, потому что я говорю, что в рассаде они уже все в химии, что... Ну, в общем, короче, разницы сейчас никакой найти. Ну, в общем, проживая в нашем социуме, мы экологически чистыми не будем все равно, поэтому mm-hmm. Почему я веган-сыроед? Потому что овощи и фрукты, тем более сырые, они содержат энзимы, которые всю эту дрянь из нас просто вычищают быстрее. Она там просто не задерживается. А если вы, например, поели какой-нибудь там салат и все это еще сварили, заели хлебом там, и запечатали кишечник, это просто будет все внутри храниться.
1: Поэтому... Видимо, откуда-то прорвало у нас интернет, потому что резко посыпались заявки.
0: Да ты что?
1: Да. Ну, начинаю отлично. Зачитывать. Николай передает привет всем жителям города Чехова и просит поставить Dire Straits, Money for Nothing. Пожалуйста, в полной версии добавляет.
0: Вот Николай вот. Не академик, который?
1: Не знаю, нет. Вроде нет. Просто Екатерина пишет, пожалуйста, 30 Seconds to Mars, Walk on Water, пожалуйста. Ставим, конечно.
0: Да, пожалуйста,
1: и
0: вообще никаких
1: проблем.
0: Над
1: морем бескрайним будет сейчас как бы наша любимая песня. И, Сергей, вашу заявку вижу, да. Привет, девчонки, хорошего настроения вам. Прошу поставить.
0: Спасибо,
1: там
0: Сергей,
1: по списку.
0: Спасибо и вам тоже.
1: В общем-то, тоже все исполним, поэтому ожидайте, все будем исполнять.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Продолжается вечерний Чехов. Мы пытаемся сами не заснуть и вам не дать.
5: Ой, Оля тут такие лица строит. Я прям, ребят, вот мне бы очень хотелось это вам передать в эфире. Но как Оля говорит, хорошо, что мы не на телевидении. Можно тут и рожицы покорчить, да, и поспать, идеально. И полежать.
4: Потому что иногда все-таки давит погода очень сильно. И надеюсь, что только меня одну она так
5: прибивает. А, кстати, знаешь, что такой день был? Вот тоже, кстати, хотела поделиться. Но это как наблюдение. Мы все равно, правда, не узнаем, что там происходит в атмосфере. А я занимаюсь утром с девочкой, с одной йогой. И вечером я занимаюсь, ну, с двумя парнями, ну, там, плюс-минус там.
4: Еще успеваешь в промежутках огород копать.
5: Да. Я вообще молодец, если честно. Но я тебе просто хочу сказать, мы утром с девочкой еле-еле сделали йогу. Ну, вот прям не гнулись, хотя там, ну, я два раза в день делал йогу, у меня тело достаточно гибкое уже. Оль, еле вообще вывезли на час. Оля говорит, что происходит? Я говорю, не знаю. И вечером я начинаю делать с ребятами, которые тоже достаточно такие разминочные и спортивные. Оль, мы кряхтели все втроем. То есть я разминаюсь уже утром, я еле сделала вечером. Понимаешь, то есть вот был какой-то день, когда люди просто не гнулись. И я в том числе, которая как бы, ну, это все преподает. И плюс я еще там два раза в день занимаюсь. На следующий день мы просто выкрутились как проволоки. Понимаешь, вот что-то происходит в атмосфере, я говорю, которое не дано нам понять, и нам никто об этом не расскажет. Кто-то нас
4: штырит. С землей не совпадает, вот и все.
5: Мне кажется, на какие-то кнопки кто-то нажимает.
4: И вот в свете этого все-таки я склоняюсь в теме дня сегодняшнего, что все-таки проще покупать, потому что огород вещь такая, там гнешься, не гнешься, а идти надо гнуться, лопатить, копать, окучивать, полоть, и, в общем-то, еще и отвоевывать свой урожай у всех, кто пытается его вместо тебя сожрать.
5: Но это, если смотреть на это как на борьбу и как на войну, то в целом так и будет. А если это смотреть как на кайф занятия для того, чтобы ты потом это съел, это немножко по-другому. У меня, например, там 6 кустов помидоров, Оля, я тебе честно скажу, я помидоры, ну, прям ем вообще крайне редко и мало. Но когда я это выращиваю сама, ты знаешь, они даже едят вкусные. Кстати, для людей неплохой лайфхак, об этом мало кто знает, скоро вот сейчас уже мед качают. Медовый Спас, ребят, очень вкусно, я очень люблю помидоры с медом. Ела?
4: Нет.
5: Многие огурцы есть, едят с медом, даже соленые. Попробовала, ну так себе занятие. А вот помидоры с медом, а помидоры, они сами все солоноваты же еще. Я прям их режу, и вот с медом, Оль, это мое прям одно из любимых яств.
4: О, ну, в общем-то, кто-то ест арбуз с медом, кто-то огурцы с сахаром.
5: Да, да.
4: В общем-то, поговаривают, что огурцы с сахаром похожи на арбуз, бюджетная замена.
5: А меня, кстати, показывали на Первом канале в программе «Вести». Я снималась, знаешь, где? Они меня снимали, как я делала рецепт гаспачо из арбуза. Кстати, с помидорами. Если вы переболтаете помидоры с арбузом, ребят, это будет очень вкусный такой между гаспачо и смузи. Ну, в общем, попробуйте. Такой сладковатый гаспачо, туда можно авокадо порезать, много зелени, и будет такой холодный суп. Ребята, рекомендую.
4: Отлично. А то все со своим, как ее, которая с квасом или с кефиром, вечная борьба.
5: Окрошка.
4: Да, вот.
5: А я окрошку сыроедную делаю очень вкусную. У меня кефир с подсолнечных пророщенных семечек, вот я ее сейчас ем.
4: Я как-то больше фанатею от холодного свекольника. Вот это
5: прям
4: мое.
5: А я свекольник, я делаю, знаешь как? Я делаю как окрошка, но я же без колбасы делаю, я туда авокадо добавляю. И туда крошу свеколку, получается свекольник.

0: начинаем есть хотеть. Я поняла,
1: почему. А у меня холодный свекольник в холодильнике. Я сейчас приду и как раз кефир разбавлю.
0: Ладно, передвигаемся плавно мы по волнам радиовещания на 92.6 FM, радиостанция «Комета». И у нас есть заявка, прилетела она, заявочка, она говорит, поставьте, пожалуйста, группу «Сарма, прилечу к тебе соколом». Поставим, конечно. И там будем у нас еще заявка соколом от Сергея на группу «Кино», «Перемен».
1: О,
0: в общем-то, их и послушаем. Давайте прямо сейчас и слушать у нас «Сарма, прилечу к тебе соколом» на волнах радиостанции «Комета» 92.6 FM.
2: «Вечерний Техас» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо Бедайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо Бедайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Летели незаметно. Раньше такая реклама была, да, про то, что там с кем-то время летит незаметно в компании. А у нас вот с нами в компании время летит незаметно.
1: Ой, да,
0: два часа, как одна минута. Да,
1: да, и прямо оживаешь на радио. Мне, говорю, мне нравится, чем как бы приходить на радио, потому что порой бывает, еле ноги прям идут, вот просто вот устала. А здесь приходится.
0: Да. А ради наших слушателей...
1: Слушателей ты поднимаешь настроение им и еще заодно себе.
0: Между прочим, тут каждый день сдаем норматив, как это, комплекса силовых упражнений, поднимаем на высоту, ну, если посчитать это в километраже, то там целых 700 метров получается.
1: Но там я посчитала по ступеням, по-моему, что-то 11-й, что ли, этаж получается, или 10-й.
0: Да-да-да.
1: А вот так, это вроде как 5-й, а так как там высокие потолки, да, мы поднимаемся.
0: Ну, вот.
1: Я, кстати, Оля, еще хотела сказать по поводу земли, работать или нет. То есть землю я все-таки рассматриваю как работа именно для заряжаться.
0: Так с овощами-то что, покупать или сажать?
1: Вот, а по поводу овощей, ну, вот овощи, я говорю, то есть здесь что сажать, что покупать, я говорю, я сажаю помидоры для себя, чтобы повозиться в земле. А покупаю все равно так. Mm-hmm. Ну, сейчас они пойдут, я говорю, я их буду с медом есть. А вот, например, фрукты и ягоды я покупаю у подруги. У меня Наташа занимается, моя подружка, из Сербии возит. То есть там просто живут мои приятели, которых я уже знаю лет, наверное, 12. Вот, и они ищут такие экологические фермы, где не обрабатывают, ну, вот эти плантации, где не обрабатывают ничего химии, и они это все привозят сюда, в Россию. И вот Наташа перехватывает и сюда возит. То есть мы получаем персики, черешню хорошую, и причем ценники дешевле, чем на рынке, они еще хорошего качества. Голубику мы принимаем. То есть я заказываю. Например, я сейчас вот затариваюсь ягодами на зиму, да, вот Оля слышала, тут с женщиной разговаривала. То есть я нашла, ну, женщину, которая в огороде распродает весь свой огород. У нее большие кусты, и она этим занимается непосредственно. И я знаю, что это далеко от дорог. В общем, короче, я ищу. Сейчас всех бабушек убрали еще. И вот такая...
0: Знаешь, а мне хочется вспомнить старую шутку, когда огородник с городским таки в беседе стоит, говорит, у меня, говорит, пастернак зашел. Говорит, простите, это овощ или писатель? Так что так, да? В общем-то, и про огород можно бесконечно говорить. Тут каждому свое, кому что больше нравится.
1: А я еще хочу один лайфхак, Олечка. Можно бабахнуть?
0: Да можно, но представляешь, две секунды буквально там выскажусь.
1: А, прости, да, давай.
0: Да, представляешь, как бы тот, что покупное, что свое. Один, как бы, фиг обрабатывать ты будешь это от всяких насекомых и вредителей какой-нибудь химозы.
1: Я не обрабатываю, я тебе сразу говорю. Я никогда не обрабатываю, если у меня что-то гибнет, да и хрен бы с ним. Вот
0: ты
1: прям гибнет.
0: Отвоевываешь урожай с граблями в руках.
1: Да, ну я говорю, поэтому...

0: там я не сажаю то, что прям вот у кого-то, знаешь, например, ой, помидоры там чернеть начинают. Это я точно понимаю, что от влаги. Я просто не закрываю теплицу. Ничего там у вас не умрет. Оставляйте вот теплицу, помидоры нормально вырастут. Ну, то есть какие-то вещи я уже сама для себя поняла. Еще, кстати, хотел лайфхак сказать. Многие не знают. Базилик не понимают, для чего выращивать, потому что не все его любят в большом количестве есть, а я выращиваю в большом количестве базилик, потому что я его завариваю в чай. Ребят, это магия, когда вы завариваете фиолетовый базилик в чай, она такая фиолетового цвета, потом добавляете лимонный сок туда, и она прям такая пиу, превращается в ярко-розовый чай. Это очень красиво. И еще туда, если добавить прям, ну вот цедру лимона очень плохо, потому что ну, как раз это обработанная тема. Это надо там содой помыть, там вот это все снять, этот воск. И вот туда и куда бабахнешь еще, а он очень красивый. Поэтому заваривайте базиликовый чай. Ничего больше не добавляйте, кроме лимона. Это очень вкусно. Зеленый базилик, кстати, вкусно.
1: Можно, кстати, купить прозрачные чашки и удивлять гостей.
0: Да. У меня прозрачные чайники, я гостей удивляю.
2: Да, люди, которые не знают физику и химию, для них весь мир полон магии. Да, а мы все-таки люди практичные. И заканчивать мы будем на не менее практичной ноте. Раздадим хорошего настроения под конец часа и нашего вечернего Чехова. Композиция «Сектора газа «Туман» по заявке Сергея отправляется прямо сейчас в эфир радиостанции «Комедия» 102.6 FM и закрывает наш сегодняшний вечерний Чехов. Ну, а мы говорим вам до свидания, до четверга.
0: Да, я не прощаюсь с вами. Пока-пока. В четверг я буду с вами в рабочем полдне. Потом будет моя программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. Будет тема «Мед». Присоединяйтесь, будет очень много интересного.
2: Ну все, всем пока.
0: Пока-пока.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Древняя столица Северной Руси – Ладога, некогда была одним из крупнейших городов. В 1704 году Петр I основал в устье Волхова Новую Ладогу, а прежнюю переименовал в Старую Ладогу, лишив ее статуса города и права иметь собственный герб. Многие жители переехали, и с тех пор древняя столица стала небольшим селом. Но это совершенно не умаляет исторического значения поселения. Древнейшие постройки города, по данным дендрохронологии, воздвигнуты из бревен, срубленных до 753 года. Путеводитель. Старая Ладога расположена на левом берегу реки Волхов, в 8 километрах от города Волхова. Добраться можно электричкой из Санкт-Петербурга до станции Волховстрой, а затем автобусом.
1: Исторический телеграф. В скандинавских сагах говорится, что дочь шведского короля Олафа Щитконунга, принцесса Ингергерда, в 1019 году стала второй женой новгородского князя Ярослава Мудрого. В приданое она получила Старую Ладогу с прилегающими землями. Несколько веков эти земли именовали Ингерманландией, что переводится как «земли Ингегерды». На территории Староладожской крепости расположена Георгиевская церковь, построенная еще в XII веке. Это уцелевший памятник домонгольской архитектуры, который сохранился замечательным образом. Именно там хранится фреска «Чудо Георгия о змее», самое древнее изображение Георгия Победоносца, которое известно на сегодняшний день. В Старой Ладоге расположена бывшая усадьба Успенская. В начале 19 века ее владельцем стал меценат и коллекционер Алексей Томилов. Он общался со многими художниками, приглашал их в свою усадьбу, где они долгое время жили и создавали свои шедевры. В Успенском гостили Айвазовский и Венецианов. В начале 20 века в Успенском жил знаменитый художник Кустодиев. Именно здесь он создал картину «Монахиня», которая сейчас находится в Русском музее.
0: Как красиво! В самом центре села расположена древняя крепость. Самое первое деревянное укрепление было построено здесь очень давно, еще в 9-10 веках. Во времена Вещего Олега крепость отстроили из камня. Она имела важное значение, поскольку защищала водный путь из Балтийского моря вглубь Новгородской Руси. До наших дней дошла лишь крепость, построенная в 16 веке. И лишь в некоторых местах сохранились остатки более ранних версий укрепления. Посетить Старую Ладогу надо обязательно. В этом удивительном по красоте месте можно почувствовать дух старины и ощутить себя частью истории нашей страны. Ну а далее мы отправимся в старинный город Курск.

0: Планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Радио «Комета».
3: Поехали!

Приехал ее батя, давай кричать, мол, в ВДВ служил, сейчас будет убивать. Я испугался очень сильно, водки выпей, на жопу сядь. Возможно, ты мой будущий тесть, ну, а я твой зять.

дяди, но все по-прежнему опять. Не буду работать на дядю, не вовремя пришел домой. А это что за Вася? Помог с покупками, знакомься, мой одноклассник. А я не слышала звонка, примеряла новую юбку. Любовь была недолгой, а череп хрупкий.

без конца. Выруливать мотивчик под бокальчик венца. Я знаю один запрещенный аккорд. Возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни, нынче я нежнее и восторженнее соловья. Я самый положительный под луной. Прошу, Амрита, будь моей женой.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская,

0: 7/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Чехове 22 часа.
1: Радио Комета
2: 92,6 FM.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Rock'n'Roll All Night – сингл группы Kiss, вышедший в составе третьего студийного альбома группы. Это один из самых главных хитов космических котов, которые они исполняют на каждом своем концерте, начиная с 1976 года.

Джин Симмонс и Пол Стэнли написали песню в Лос-Анджелесе, пока гастролировали в одном из первых своих туров. Тур закончился рано, и успехи были так себе. Альбом застопорился в чартах и не оправдал ожидания по продажам. Композиция возникла, когда музыканты почувствовали, что нужен гимн, песня, которая сплотит всех фанатов. Пол Стэнли сидел в отеле и придумал припев и мелодию, затем подошел к Джину, и тот придумал стихи. Кроме того, Симмонс включил в слова песни часть своей ранее написанной композиции «Drive Me Wild».

Для записи песни группа привлекла людей, чтобы они пели и хлопали во время припевов. Это были члены туркоманды Kiss, студийные музыканты и даже жена ударника группы Питера Криса. В поздние годы Kiss'ы отмечали, что дополнительный шум толпы был добавлен в альбом не для того, чтобы обмануть поклонников, а чтобы добавить записи больше восторга и реализма. Когда песня вышла в формате сингла в студийной версии, она не покорила вершины чартов. Еще одна живая версия Rock'n'Roll All Night была длиннее студийной и включала гитарное соло, которого не было в оригинале. Однако первый концертный альбом Alive получил золотой статус, а лайв-версия песни достигла 12-го места в чартах и стала фирменной песней группы Kiss.

0: На берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио «Комета» 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

легендарный коллектив The Rolling Stones к середине 60-х уже был достаточно известен и популярен. От статуса действительно крутой рок-группы его отделял всего один шаг. Им стала песня «I Can't Get No Satisfaction», записанная в июне 1965 года. 5 июня 1965-го, находясь в своем третьем турне по США, The Rolling Stone давали концерт в городе Клируотер, штат Флорида. Во время выступления несколько сотен молодых фанатов устроили драку с полицией, поэтому мероприятие пришлось свернуть уже после четырех песен. Вечером того же дня уставший и сонный Кит Ричардс, сидя в отеле, вяло импровизировал на гитаре и мимоходом сочинил риф, который лег в основу будущей песни. Он включил магнитофон, записал его, напев песню «I can't get no satisfaction» и вырубился. В течение следующих 40 минут магнитная лента фиксировала его могучий храп. Автором текста песни, за исключением главной фразы, стал Мик Джаггер. Сначала группа записала «I can't get no satisfaction» в Чикаго, а немного спустя переделала ее в голливудской студии RCA Studios, изменив партию ударных и добавив знаменитый фуз. Ричардс изначально не верил в успех песни, а также побаивался, что вступление посчитает заимствованным из «Dancing in the Street» вокального коллектива «Martha and the Vandellas». Но его опасения оказались напрасными. Журнал «Newsweek» назвал вступительный гитарный риф пятью нотами, которые потрясли мир, и это одна из лучших характеристик песни.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: кошелек, документы, мобильник. А ты не парься.
1: Не парься, не парься.
0: И будь счастлив. Мудрец написал во дворе на заборе.

счастлив. Ты сам заявить себе уполномочен. Сегодня в постели я был с ней не очень. Не парься.

почему-то були. Не парься. А ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься,

старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься. Будь счастлив, плюнь на все. Пусть все идет так, как есть, понимаешь? Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот париться там, вот это вот начинаешь там, когда этого всего нет.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Да, не перевелись еще богатыри на

Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92 и

0: Спасибо. Спасибо большое.
1: Радио «Комета» 92,6 FM.

оркестр непреклонен алкотестер. На работу я поеду.